Мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Приду тренироваться, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем проповедую.

Приемные чуваки, с вами не вынесу ни в ком, приявили эти два кифа, с вами я Антина, Булюзивки, и киляки мне в кавике прямо яичком. А я пока повторяю. Вот такое на расстоянии руки.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней. Почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: Евхим своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю лишь добро?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в нем.

А теперь по звукит пев нам корляки ляльным, где я фингеля принимай мой дюк фингель от меня.

приехал я был песня для Сергея Мальчика. Моя любовь готова на юг.

Я жду вас в Рукавике. А пока в Рукавиков нету, поставлю я свою что-нибудь.

Дома я поделю и помогу, где я фигеру мальчику принимал, фигеру мальчику от меня. И ты выкаривай мне коповики свои.

Я найду певну новую и в которую полевники тут. Так.

Вот. Я вкачала новую пифну. Навивай там будет. Кто кипел, мифа Мавин, понятно.

Хочу с тобой теперь. С тобой. Вот такая погода, я песня. Фитов на Луифа, но мои каповики. Это у нас. Так.

став прозвуки Такиянабулянного Ефии. Навевали это певно. Это певно послали фалита. Фенематико, принимай от меня. Такиянабулянного.

Hàng kiếm phép và yà y phúc lần được phép luôn.

Как? Это новая пифна. Я в кивет на февралика пифна. Поехали.

забыв про все вокруг. В тихий дивный вечер коснуться нежных рук —

А теперь послушаем кавер на песню в Голландском саду. А ведь да не тумела.

красотку. Я в тюрьме скучал, по милой тосковал, вспоминая там свою красотку.

теперь погреть нам яйка. Да, на тумин. Давай до Егорю. Фактори 2. Да, на тумин. Вода поет.

Вот такой. Павутай. Певно повутаем. А кипит. Плевукит. Вот такая навевает клевь его.

И это вы его первый повыкать. Вряд повыкать.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и сны. А жить представить это просто невозможно. И

0: мать не провожай.
1: Давай, киндерюкую, пофыфаем.
2: На семи ветрах кто тебе помог?
1: Это не Оркин.
2: Может, кто помог? На семи холмах кто тебя согрел?

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: Потом павукит с Лендом, который его для дами, дальним баном напевает.
1: Который за запреткой узнаю за слово твое, теплое, сынок.

0: в парную, и осталось почти что в раз. Можно с вами,
1: Общитест позвучит песням. Перепутали дверь в ванну. Одинокая. Перепутали дверь в ванну.

0: дети.
1: Девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!

0: теперь после этой песни Ольга навивается песня. Мне так трудно без тебя.
1: Атакуй, не трусь! Пусть знает наших вся святая Русь. Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня,

А теперь, наверное, Павлина Петровна. Кем ты прям? Пики. Поехали.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем до утра!

Специалист! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы настроились на самую позитивную радиостанцию Радио Лидер. С вами в ближайшие 2 часа диджей Светогорский и диджей Данчо. Диджей Данчо, привет, привет, привет.
1: Привет, привет, привет всем. Вот и я тоже всех поприветствую. Вот я тоже с вами. Всем отличного дня, отличного настроения. Всем слушателям Радио Лидер. Ну и я поставлю тогда от себя песню для тебя, диджей Светогорский. Это будет студия офицера России, земляника Настенька.

0: Вот такой вот трек прозвучал. Да, диджей Светогорский, это все верно, это ИИ тоже, но это настолько профессиональная ИИ, потому что вот та же Суно, она не сможет подставить таких эффектов по типу колокола, всякие другие эффектики. А Юдио есть такая нейросеть, я ее тестил, но там в бесплатной версии она только, по-моему, что-то до минуты трека может делать, но я ее тестил, она уже даже в бесплатной версии хорошо прям делает треки, поэтому именно вот этот трек сделан уже не через Suno, а через нейронку yudio.com. Более профессиональную, так скажем, и более человечную. И она более понимающая в плане стилей. Когда вот ей задаешь любой стиль, она спокойно понимает. Ну, как говорится, вот такой вот был трек, а я пошел искать музыкальный заказик, и тем временем передаю микрофон тебе, диджей Светогорский.
1: А я уже принял. Дорогие радиослушатели, хочу сказать и руководству нашей радиостанции, и вам, дорогие радиослушатели, с сегодняшнего дня уже окончательно у нас на радиостанции новые партнеры. Это салон MGM Motors, официальный дилер Geely в Выборге. Они будут нас слушать, и вот буквально через полчаса, наверное, с обеда выйдет человек по связям с общественностью и подключит наши радиостанции, вернее, залогинится на сайте Волнорез и будет нас слушать. Поэтому, касается даже коллег, если будет в пользователях MGM Motors Выборг или просто MGM Motors, как они зарегистрируются, я еще не знаю. Поэтому не баните этого юзера, это будут наши официальные партнеры. Поэтому MGM Motors Выборг уже с этого дня является нашим партнером. И в Выборге нас слушают. А я передаю привет Олегу, который сегодня провел экскурсию по центру. Показал, как покупаются машины, как продаются машины. Рассказал об истории Geely. Показал, как бы, как ремонт, всю их базу, показал, как красят машины, как рихтуют машины, все это показал. И теперь, получается, наша радиостанция официально является партнером. А я хочу поставить от себя первый трек. Это будет группа АИ-306. Сегодня я буду их и включать, потому что я сегодня сам тоже хочу их послушать вместе с вами. Первый трек это будет «Скучаю по тебе». Давайте послушаем его.

0: Вот такой трек прозвучавший. Скажите, пожалуйста, как это тебе группа DJ Dancho и как тебе трек?
1: Вот. Очень хорошая группа. Мне тоже, я тоже ее слышал. А я включу «Приходите в мой дом» Ирины Круг, Михаил Круг, так как попросил эту песню Сергей Марченко. Принимай. Слушаем.

0: Вот такой трек прозвучал, а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: А я уже принял, мы следующий трек слушаем группа 306. Называется он «Я просто очень по тебе скучаю».

0: Вот такая композиция, прозвучавшая в эфире. Диджей Данчо, как тебе данная композиция? Как тебе песня?
1: Хорошая композиция. Вот. А я пока буду искать заказик. У меня просто пока в плейлисте нету тот, что ты у меня с Сергеем Марченко заказал. А я пока поставлю трек. Будет у нас... Так, сейчас. Будет Аня Воробей. Орден, песня называется. То есть Аня Воробей, группа Рок Острова из аудиосериала «Катуйская история».

пиджаке. Почему-то его не сорвали. Орден Красной Звезды, фотка бати в руке, где он с мамкой стоит на вокзале. Кто ж ты, батя, такой? Урка или герой? Почему же тебя

0: Вот такая вот песня была из аудиосериала «Катуйская история». Да, диджей Светогорский, твой тоже трек я вижу, обязательно найду. Вот. Надеюсь, трек понравился. У меня, честно скажу, у меня целая «Катуйская история» целиком. Она целиком у меня лежит. Вот, все 6 частей и плюс две неофициальные части, которые официально не вышли. Вот, то есть того 8. Вот, а я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Если у тебя где-то под рукой, поставь, пожалуйста, сейчас пока ворону.
0: Так, ну, хорошо, сейчас мы сделаем. Сейчас сделаем. Обязательно. Поставлю оригинальную версию. Так, сейчас. Нашел я ее. Вот. Она как раз у меня под рукой. У меня тут просто папками эта катуйская история по частям. Принимай, диджей Светогорский.
2: На тайге.

0: Так, прекрасные песни. Скажу так за себя, то, что я и читал эту катуйскую историю, то есть книгу по этой истории. И песни слушал. Но скажу так, то, что если условно читать книжку данную, то сначала нужно слушать аудиосериал, потому что там именно все интересно и будет, и начинается, и как бы там все по трекам понятно. Они расставлены по хронологии так, что выглядит это как реальный сериал. Вот. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай, и ставь что-то от себя.
1: Спасибо, спасибо. Я уже принял микрофон, я уже здесь. Я так понял, диджей Данчо, что эта ворона, она была девушкой вот этого змея, получается, а потом она стала девушкой, как бы начальника колонии, если не ошибаюсь. Я правильно думаю?
0: Ну, я тебе так скажу, то, что там вот эта девушка, если слушать правильно всю историю и читать книгу, вот эта девушка, которая ворона, я бы так не сказал, что она прям серьезно стала девушкой начальника. Она в девушке забилась для того, чтобы помочь сбежать змею. Но у них-то почти это получилось, только потом они разбежались кто куда, как говорится, и в конце истории они наконец-то снова встретились.
1: То есть получается специально, то есть получается она, как сказать, подкатила к начальнику колонии, чтобы действительно спасти своего змея. Я так правильно понял?
0: Все верно, да, и по книге именно так и описывается. Не знаю, есть ли эта книжка в свободном доступе или нет. Можешь, если есть, можешь найти и почитать. Но я читал ее в Литресе, то есть, ну, вот.
1: Да, кстати, очень здорово. Кстати, хочу, дорогие радиослушатели, напомнить, вчера было собрание у нас, и тебе, диджей Данчо, говорю, что 9 числа в 20:00 состоится снова сказка у нас на радио «Лидер». Морозко, ты в курсе, диджей Данчо?
0: Да, в курсе.
1: То есть хотим напомнить, дорогие радиослушатели, диджей Данчо, конечно, со мной присоединяется, что 9 августа в 20:00 состоится аудиосказка «Морозко». Ее составлял наш Сергей 72, и помогали, и озвучивали ее диджеи радиостанции. Поэтому, дорогие радиослушатели, приглашаем. Это будет 9 число. Вечером, в воскресенье, можете послушать с удовольствием продолжительность сказки, буквально 1 час 2 минуты. И скоро будет выпущен уже джингл, который мы будем ставить, чтобы на эту сказку, дорогие радиослушатели, пригласить. Ну а мы продолжаем наш эфир. Я хочу поставить две песенки, раз поставил диджей Данчо две песни. Первая песня будет «А у нежности имя твое», это АИ 306. А вторую песню я поставлю, называется «Натаю». Две песенки группы АИ 306 мы сейчас послушаем.

Вот такой трек прозвучавший, а я, как обещал, ставлю еще один трек. Мы послушаем его, он очень красивый, я думаю, что, как и все треки, это «Таю».

Вот такие два трека прозвучавшие, а у нежности имя твое и Таю. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе такие треки?

0: Вот так вот трек прозвучал. Диджей Светогорский, прими микрофон.
1: Спасибо, диджей Данчо, я уже принял. И опять вот мы вернемся к нашему с тобой, диджей Данчо, разговору об искусственном интеллекте. Скажи, пожалуйста, чем отличается сайт Suno и от Yutio, как ты считаешь?
0: Юдио, он более человечный. То есть, во-первых, он понимает стиль, как будто мы общаемся с самим человеком. Во-вторых, он может кучу эффектов делать, которые Суно пока еще не может. То есть она, да, их понимает, но она их пытается сделать, но не может. А в-третьих, она выдает уже данные на профессиональном уровне в плане треков. Вот. То есть, поэтому она и сейчас платная, это нейросеть, то есть там нет у них бесплатных тарифов. Вот. Но если только через какие-то обходы искать.
1: Но тем не менее, ведь Suno сколько-то дает в день сделать бесплатных треков.
0: Да, Суна есть, а вот в видео нет такого.
1: А ты не вдавался в подробности? Как ты считаешь, вот когда первые треки пошли уже искусственного интеллекта? Я ведь думаю, что это не думаю, что прям совсем там 2000-х или где-то. Это, я думаю, если и пошло, то где-то думаю, что может быть год, два, три от силы. Ты как считаешь?
0: Я в 22-м году слышал первые и треки, которые уже на площадках.
1: То есть ты хочешь с уверенностью сказать, что уже года 3-4 уже используются треки ИИ?
0: Да.
1: А я думаю, что дальше оно так и будет. Если уже были кассеты, потом диски, потом уже, получается, на флешках, а сейчас постепенно были как бы исполнители, но они и останутся. Плюс еще и добавляются, и я говорю, что сейчас развитие, что, как сказать, хранение данных, так и в музыкальной индустрии тоже ведь уже новинки, ведь раньше же не было, и теперь появилось, и ты как считаешь?
0: Ну, оно было раньше тоже, но просто раньше разработчикам не было понять, как его преподнести человечеству.
1: Ну да, сначала было, получается, допустим, если взять, допустим, хранение данных, сначала, говорю, были диски, потом перешли к флешкам, сейчас, получается, уже все на компьютере, получается, уже есть в цифровом варианте. Так и в музыке, сначала группы, потом исполнители, я говорю, были, говорю, и виниловые пластинки, и бобинные магнитофоны были, сейчас, говорю, уже дошли, говорю, до искусственного интеллекта. А вот, что-то, как ты считаешь, а вот понятно, артисты поют на сценах, понятно, они делают концерты, как бы полные залы собирают. А вот как ты считаешь, будет ли когда-нибудь концерт ИИ, или только это будет только на цифровом виде, имею в виду? Или будут исполнители те же профессионально использовать ИИ? Как
0: Они
1: ты
0: уже
1: считаешь в этом
0: есть.
1: плане?
0: Эти концерты уже есть. Они уже практикуют. Даже недавно был в Москве концерт с ИИ аватарами. Концерт Высоцкого.
1: Получается, уже и выходит уже и на такую вот, на широкую публику, получается, аудиторию. То есть можно вполне себе зайти, прийти как бы на концерт. Это будет концерт музыки искусственного интеллекта.
0: Ну, скоро, возможно, так и будет. Но, слава богу, то, что, например, некоторые площадки, ну, потихоньку борются с такими треками. Вот, например, есть Spotify. Вот я в нем музыку тоже слушаю иногда, есть Spotify. Там, чтоб ты понимал, вообще ни одного и трека русского нету. То есть, потому что там вся и музыка чистится под ноль. И музыка будет только процветать у нас в России, скорее всего, на площадках на наших. ВК музыка, Яндекс музыка, ну, больше, конечно, ВК музыка.
1: Ну, тем не менее, настоящих артистов, живых артистов никто не отменит и не отменяет.
0: Верно.
1: А я хочу поставить тоже два трека, поскольку вот ты сейчас ставил два трека. Я поставлю группу АИ-306, продолжаем ее слушать. Это будут треки «Позволь мне рассказать дождю», а второй трек называется «Я сегодня прольюсь дождем». Вот такие вот у них почему-то треки, созвучные немножечко, но я так понимаю, они разные, но давайте послушаем. Первая называется «Позволь мне рассказать дождю».

Для тех, кто только что присоединился и нас слушает, я еще раз объявлю, второй трек, который я поставлю, называется «Я сегодня прольюсь дождем».

0: Вот такие два трека прозвучали. Скажи, пожалуйста, Данчо, как они тебе? Я вот смотрю, что мы даже забили публику, смотрю, уже наши диджеи уже танцуют.
1: Хорошая песня. Вот. А я тем временем поставлю вот такую композицию. Взрослая дочь. Это же круто. Алина.

0: Нимай, держи Светогорский микрофон.
1: А я поставлю песню, которая называется «Дождь идет».

0: Вот такой вот был трек для диджея Светогорского. А я передаю тебе микрофон. Принимай.
1: Да, спасибо. И я хочу поставить песню, называется она «Ты мой сладкий сон». Али 306.

Вот такой трек прозвучавший, а я еще поставлю один трек, он называется «Прости меня, малыш», и передам диджею Данчу закончить, так как ко мне приехали гости, а завтра я в 2 часа также выйду, дорогие радиослушатели, буду с вами, и будет также утром зарядка. Я поставлю последний от себя сегодня трек, потому что как раз время без 15, и будет диджей Эвелина в 4 часа. Как раз диджей Данчу тоже пару треков поставит. «Прости меня, малыш». С вами будет Джей Светогорский. Всем пока-пока.

0: Вот твои, вот такие два трека прозвучали, дорогие радиослушатели. С вами будет Джей Светогорский, а я передаю данчо тебе. Как раз осталась, по-моему, последняя песня, время уже без 10.
1: Да, я поставлю тоже на сегодня от себя последнюю песню. Это будет Юрий Антонов, Анастасия. Ну а с вами я прощаюсь, но ненадолго, мы сегодня еще с вами услышимся. Поэтому до новых встреч.

Я еще раз всем говорю до новых встреч. А диджею Эвелине и вообще всем диджеям, кто будет после нас вести, о легких эфиров и всего самого классного. И всем до новых встреч. Мы с вами еще услышимся.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

А я еще раз хочу сказать, что диджею Велиге хочу пожелать легкого эфира, дорогим всем диджеям отличного настроения, позитива. Будьте всегда с радио Лидер. И хочу сказать диджею Велине, что у нас на радиостанции новый партнер MGM Motors. Это дилер автомобилей Джили, город Выборг, Ленинградская область. Они скоро присоединятся и будут официально слушать радио Лидер во всех площадках, которые только есть. И когда будешь эфирить, поставь, пожалуйста, джингл MGM Motors. Он находится в папке «Чарт партнер». Если будешь ставить, когда рекламы, «Чарт партнеры», там есть MGM Motors. Можешь поставить любой из джинглов.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое Докорскому и диджею Данчу Котику за их эфир. А сейчас послушаем песня «Модница».

Это был несчастный случай генерала песчаных карьер и песня «Модница». Сейчас послушаем M7 «Ночь» и будет Aurum Project.

Это был Aurum Project, Hey Hello. И были группа M7 Note и Кайрат Нуртас Сени. А сейчас послушаем группу Белый Мотылек. Вечер дышит прохладой и будет группа Чили. Лето.

и забрать, что ушло без возврата. Обров забираю я в сны. В этих окнах пустых затаилась унылость, где когда-то лились.

Это была группа Чили «Лето». И были песни «Вечер дышит прохлада» и группа Райс «Белый мотылек». А сейчас послушаем «Спутник Проджект», взявшись за руки, и будет песня «Ты и я».

Это была песня «Ты». И я, и Спутник Проджект, взявшись за руки. А сейчас послушаем «Королева лета». И будет песня «Ай-яй-яй, какая ты дикая».

Это была песня «Ай, какая ты дикая» и песня «Королева лета». А сейчас послушаем с тобой «Роскошно сиять» и будет песенка на английском языке.

0: Это была песня на русском языке и песня «С тобой роскошно сиять». А сейчас послушаем «Я тебя украду» и «Будет мальчишник» дилер.
1: Ну где же ты?

Это был группа «Мальчишник», «Дилер» и песня «А я тебя украду». А сейчас послушаем группу «Хим» и будет кайфовая девчонка.

Это были песни группы Хим, Джой Ми и Кайфовая девчонка. А сейчас послушай, дыши, взгляни на небо и будет summer love.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Отсюда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможно. Она трудная и очень сложна, но разве так можно? Не зная, что с тобою будет дальше впереди. Заходить в тупики и унижаться. И как же просто дальше жить и чтоб не огорчаться. Но нет,

Это была песня на английском языке и был Summer of Love, и была группа Дыши, Взгляни на небо. А сейчас песенку на английском языке, и будет дуэт Гравитация, а я все жду.

Это был дуэт «Гравитация», а я все жду и были... А сейчас послушаем группу «Три восьмерки». Давай жить вместе и будет глюкоза. Руки, бедра.

Это был дуэт «Гравитация. Наши встречи» и группа «Три восьмерки. Давай жить вместе». А сейчас послушаем группу «Happy Song. Любовь номер один». И «Путь и Тюнс», и «Платон. Океан

Это был Арси Тюнс и Платон, Океан, а также Хэппи Сонг, Любовь номер один. А сейчас послушаем группу Мельница, Белая кошка. И будет Мясников.

Пеньков, 90 и группа Мельница, Белая кошка. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем следующих диджеев и пожелаем им легкого эфира. И всем отличного утра!

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира, я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поздороваться со всеми, поприветствовать всех, кто меня сейчас слушает на радиостанциях. А это радиостанция «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик». А также всех, кто слушает меня на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат в порту.

0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А сейчас маленький анонс, дорогие радиослушатели.
2: Всем, всем, всем внимание!

0: августа в 20:00 по Москве.
1: Сказка зовет!
2: Да-да. Воскресенье 9 августа в 20:00 по московскому времени будет сказка «Морозко». Так что приходите слушать сказку. А пока я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня «По берегам Туры».

0: А к нам еще присоединилось радио «Чистый кайф». И специально для слушателей этого радио я повторю анонс программы на воскресенье. Послушайте, дорогие радиослушатели.
1: Всем, всем, всем внимание!

0: августа в 20:00 по Москве.
1: Сказка зовет!
2: Ну, я поприветствую Искорку, которая присоединилась к нам на Радио Лидер. Очень-очень рад вас видеть. Вот такой вот был небольшой, маленький анонсик. Так что воскресенье, повторюсь, 9 августа в 20:00 по московскому времени на множестве радиостанций будет звучать сказка «Морозко». Поэтому всех приглашаем ее послушать. А сейчас... Пока я жду ваши заказики, конечно, свое личное сообщение, будет пернатая гадалка.

Вот, всегда буду пускать гадалку, хоть нагадает ваши желания, дорогие радиослушатели. И вот с чистого кайфа кошка, которая принимает БАДы, так и написано БАД-кошка, заказала базовый минимум. Так что я сейчас его включу. А, Серега, чистый кайф, ты цветы мне давай, которые тебе дарят, у меня клумба уже пустая, я хоть девчонкам их дарить буду, что ли. А базовый минимум давайте, послушайте.

Кошка, ядрёна кочерышка, ты точно, наверное, БАДов обкушалась или вон у чистого кайфа цветы отобрала, обкурилась. Айфон, говорит, не покупай. Кто ж тебе сказал, что я айфон-то покупать буду? У тебя муж есть, вот и пусть он покупает. А то, ёлки-палки, приголубливаешь его, айфон с меня не получится. Улыбайтесь, люди, улыбайся.

Так вижу, тут улыбаются вовсю люди, не зря я поставил эту песню. Ну что ж, раз такие у нас люди все хорошие, радостные, добродушные, поэтому давайте-ка немножечко потрясемся, что ли, а вот под какую песню. А давайте вспомним старый одесский репертуар. Ах, Одесса!

Батькошка, да не злой я экономный, все в дом, все в дом. Давайте-ка, девчонки, мальчишки, а также их родители, в общем, крутите, чем хотите, пляшите, как хотите, для вас будет пампушечка.

0: Вот так вот, люли-люли-люлю-люлю, тебя люблю, люблю, люблю. Нормально все. Ну, Искорка, не будьте так строги. Ничего, говорит, новенького. А если вам надо новенькое, будет, конечно. Давайте сейчас бабу-ягу замуж выдадим, а я пока что-нибудь поищу.
1: Как-то бабушка-яга замуж захотела.

Вот раньше классно было, а пришел старуху, осчастливил. Ищи его потом, свищи его в лесу-то. А ты сиди, воспитывай сыночка, а как? Зато была подруга ночь.

Ну вот такая композиция прозвучала от меня, а следующая будет «Треск огня в камине жарком».

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты, целуют родители нас.

0: бы обрыдавши своих поцелуев за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.
2: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил, я в горечи с ней.

малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. А если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

дверь, откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Вот такая композиция про маму прозвучала от меня для всех, для вас, наши дорогие радиослушатели. Ерчонок, вот мне непонятно, когда ты успела с трамвайной остановки на полустаночек перебраться? Стою, говорит, на полустаночке в цветастом полушалочке, да? А мимо черный вермут провезли.

А веселые года твои так и остались, наверное, на трамвайной остановке. На полустаночке пришла уже все. Поезд ушел, пора сливать в воду. А для новых радиослушателей, которые только что присоединились к моему эфиру, я поставлю анонс программы.

0: Устав 20.00 по Москве.
1: Сказка зовет!
2: Да-да, 9 августа, воскресенье в 20.00 по московскому времени, мы запустим в эфир сказку «Морозко», которую сделали ведущие и слушатели радиостанции и МП-чатов. А сейчас будет миг любви нашей, блюз.

Вот такой был блюзик. Ай, речонок у меня просит платье. Ну что ж, держи свое платье. Больше не забывай нигде.

Вот такое платье потеряла где-то Ирчонок. Женщина любимая.

Ну вот и все. А вы боялись, даже платья не помялись. Но у меня заказик есть, а заказик у меня с радио «Ночи любви». А от кофейка, говорит, я наелась огурцов. Ну, в смысле, кто-то наелся. Ну что ж, принимай.

Поэтому, мужики, кушайте дома, елки-моталки. Там хоть штаны чистые будут, что ли. Здравствуй, Волга, это будет от меня.

закатом даль твоя, играет с чайками волна, и кто-то на ночь Бакин зажигает. Мне колыбель твоя нужна,

Ну вот, хоть одна мне подарила два крыла. Это Малинка, которую я приветствую на радио. Лидер, она к нам присоединилась. А то тебе лететь без меня с одним крылом. У меня ни одного нету, а дарят по одному. Как я полечу-то, елки-палки. А вот Малинка, два крыла. Спасибо, принимай.

0: Вот такие вот два крыла нам подарила малинка. Вот сейчас полетаем, да? Посадил, говорит, его на бочку с порохом. Пущай полетает. Ерчонок пишет, нам, говорит, не жить друг без друга. Обманываешь, Ерчонок. Живем еще как живем. Принимай.
1: Улица моя лиственная, взгляды у людей пристальные.

Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего года.

Малинка, я уже сейчас позвонил в аэропорт. Самолет разогревают, ну, своему этому летчику. Самолет разогревает, сейчас прилетет. Он говорит, ты приходи, сейчас, часа 2-3 я у тебя.

0: przeżywasz we mnie.
1: Моя девочка, так называется следующая композиция.

Малинка, вот неинтересно знать, откуда ты знаешь, что девочка проказница? Что-то она напроказничала. Принимай.

Вот такая девочка-проказница у меня была от малинки. Закипела сирень, закипела. Это вам от меня напоследок.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести свои эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ,

И всем привет! В эфире я, снова ваш, Диджей Данчо. И я проведу это замечательное время вместе с вами, дорогие радиослушатели. Пишите свои пожелания, свои заявочки, а я все поставлю. Все только для вас, дорогие радиослушатели. А пока что поставлю я трек от себя. Эльбрус Джамирзоев, Радяга.

Вот такой прекраснейший трек прозвучал. Это был у нас Эльбрус Джамирзоев, Бродяга. Так, давайте мы теперь послушаем Дмитрий Гревцев, Военкомат.

Кто-то чуть-чуть не догрузился трек. Давайте сейчас тогда будет тоже Дмитрий Гревцев. Сейчас. Будет деревенская тогда, потому что военкомат что-то у меня не хотело загружаться до конца. Не догрузилось. Ну, такое бывает. Поэтому слушаем следующий трек «Деревенская».

0: Так, вижу, ко мне подсоединился диджей Светогорский, так что принимай микрофон.
1: Всем привет-привет, дорогие радиослушатели. Тут была у диджея Данчо немножечко заминка по поводу песни «Военкомата». А давайте-ка ее послушаем, мне она тоже нравится.

0: Всем отличного настроения с нами, дорогие радиослушатели, с радио Лидер, диджей Светогорский, диджей Данчо. Все-таки мы послушали песню «Военкомат». Данчо, принимай.
1: Тоже принял. Я поставлю свой кавер. Дельфиненок. Для многих он прозвучит. Может, кому-то он понравился, поэтому для всех тех, кому он понравился, прозвучит данный кавер.

0: Тот прекрасный кавер, один из многих, один из первых моих каверов прозвучал в эфире от меня. А я передаю диджею Светогорскому эстафету. Принимай и ставь что-то прекрасное от себя. А я пока тоже еще что-нибудь подберу.
1: Спасибо, диджей Данчо, я уже принял. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а чья это песня «Дельфиненок» оригинальная? С какой песни ты кавер делал?
0: Оригинал это Наказана Казеева, а вообще это песня дворовая еще с 70-х годов.
1: Спасибо. А я хочу поставить классную песню, я думаю, она тоже всем понравится. Называется «На дембеля». Давайте послушаем.

прозвучала армейская песня «Дембеля», и хочу сказать, дорогие радиослушатели, хочу обратиться даже к ребятам, тем, кто сейчас слушает, конечно, мирного неба над головой, вернутесь, ребята, живыми, и вас ждут родители, вас ждут родные, вас ждут семьи. И, конечно же, оставайтесь с «Радио Лидер», дорогие радиослушатели, а я передаю эстафету Данчо.

Opinión, opinión. Aquí hayas pastable campallizo. Вот. Дмитрий Гревцев. Сирень. Надеюсь, она у меня пойдет. Если не пойдет, то я просто что-нибудь подберу. Потому что... Поехали.

0: Виталий Светогорский, принимай эстафету, а я пошел искать что-нибудь тоже из своего. Прекрасно.
1: Прекрасно. Спасибо, я уже принял. Давайте послушаем дилижанс. Диплом.

0: Вот такая композиция прозвучала. Диджей Данчо, как тебе данная композиция?
1: Классно. Очень классно. А я поставлю вам, пожалуй, свой кавер. Это будет лирика в моем исполнении.

0: Кавер мой прозвучал на лирику, а я передаю эстафету диджею Светогорскому.
1: А я принял уже. Я хочу поставить песню. У меня заказала нежное солнышко сейчас я скажу, для белой кошечки. Это будет Пикчи, а песня называется «Тем теплом». И поставлю трек от себя. «Прости меня, малыш», это будет АИ-306. Два трека следом послушаем. Значит, Пикчи, «Тем теплом», заказ от нежного солнышка, и АИ-306, «Прости меня, малыш», от меня.

Это был заказик от нежного солнышка для белой кошечки Пикчи. Я хочу поставить трек от себя, группа АИ-306, «Прости меня, малыш».

0: Вот такая песенка прозвучала, а я пока слушал песенку, у меня вот почему-то в голове крутится фристайл. Прости меня, малыш, за все меня прости. Прости, что не сумел я нужных слов найти. А я передаю эстафетную палочку диджей Данчо. По-моему, она чем-то похожа, ты не находишь?
1: Не знаю, но вроде у меня есть эта песня. Сейчас посмотрю в плейлисте, есть, нету, если... А, нет. У меня этой песни нету. У меня есть только «Не говори мне прощай». Ну вот ее я поставлю тогда, группа Freestyle. Для тебя, диджей Светогорский.

0: Трек прозвучал. А перед тем, как я хочу поставить трек нон-стопом, печалик, я немножко скажу то, что я отлично, я увлекся вайп-кодингом, то есть это написание кода программы при помощи нейросети. То есть я пишу и сам код, и с помощью нейросети, и поэтому хочу сказать, касается это конкретно для всех радиодиджеев, потому что скоро я планирую выпустить очень классную программку, которая будет нам позволять скачивать музыку по всем источникам. То есть не нужно будет заходить по сайтам, в ней уже будут все сайты прописаны, можно будет в настройках прописывать свои сайты, при желании, кто какие знает. Вот. И программа будет выхватывать все эти треки и скачивать, и это, я считаю, даже будет удобно. Вот, поэтому скоро эта программа выйдет у меня в свет. Вот. И многим я дам возможность потестировать. Ну и, соответственно, будете ей пользоваться потом в дальнейшем, потому что программа будет полностью бесплатная. Вот. Все будет в ней удобно гораздо. Можно будет перескачиванием и прослушивать треки удобно, без всякой рекламы, то есть вообще шикарно все будет. Ну а я ставлю для диджея Светогорского печалик. Принимай, диджей Светогорский.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда,

0: Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя что?
1: А я с радостью поставлю, дорогие радиослушатели, это будет Валдай. www.jomani.ru

А я, пожалуй, поставлю тебе, диджей Светогорский, вот такой трек. Выйду ночью в кухню с котом.

Твой трек прозвучал, а я следом выполню заказик. Это будет заказик от Малинки, а прозвучит Максим Аршавин. Серия птицы.

0: Вот такой трек прозвучал, а я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Я уже принял. Дорогие радиослушатели, я хочу обратиться к диджею Данчо. Завтра у моей второй половинки день рождения. И я хочу, если Данчо не возражает, попросить его завтра провести эфир, посвященный дню рождения моей второй половинки. Поздравить ее, послушаем как раз песни. И не, тем более, я думаю, что не только у нее день рождения, я думаю, у кого-то все равно будет день рождения. Поэтому завтра, если не против, Данчо, провести в 2 часа дня или в 3 часа дня просто поздравительный эфир, поздравить мою вторую половинку, поставить песни, помочь мне в этом.
0: Не против, я даже сейчас для вас трек сгенерирую какой-нибудь, агента своего попрошу, нейроагента, для вас трек замутим.
1: А я хочу поставить парочку треков Данчо. Это будет, я думаю, что это всем понравится, и песня нужная. Это будет «Пламя, идет солдат по городу», а потом еще АИ-306, послушаем песню, которая называется «Снег кружится». Я ее не слушал, но мне почему-то кажется, что это «Снег кружится, летает, летает», которая раньше пела. Тоже вот советская группа. Ты, Данчо, как думаешь? Твой прогноз, как ты считаешь, «Снег кружится» — это другая песня или все-таки это?
0: Другая. Это другая песня.
1: А ты слушал ее?
0: В ТикТоке как-то попадалось.
1: Ну тогда, значит, «Пламя, идет солдат по городу» и АИ-306 «Снег кружится».

А сейчас, как я обещал, снег кружится. Я думаю, что это, да, все-таки другая песня. Не та, которая «Снег кружится, летает, летает». Ну, мы сейчас и убедимся. Группа А-306.

0: Вот такие две песни прозвучали. Я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Я знаю, что у тебя там заказик есть. Я тебе его передал.
1: Любой конь будет для красивого вот у меня. Так, сейчас я. У меня будет только концертная версия, но она тоже прикольная. Так что слушаем.

Не, ну на стопом я поставлю песню, следом прям поставлю песню. Ты, диджей Светогорский, попросил ее для своей любимой поставить. Ну, пользуясь случаем, я и для своей любимой эту же песню адресую, потому что песня прекрасная. Зара. Небо для двоих.

0: Ну а следующий трек поставит для вас диджей Светогорский. Диджей Светогорский, прими микрофон. И я там тебе тоже
1: Я
0: кидал,
1: там тебе.
0: если у тебя получится найти что-нибудь, поставишь.
1: Да, я уже нашел, правда, там имени Насти нету, но тем не менее, я хочу, чтобы диджей Данчо, мы сейчас, перед тем, как я поставлю эту песню, которую я объявлю позже, обратимся к своей любимой, поскольку песню к любимым, да, поскольку я песню первый нашел, я хочу сказать, что дорогая Леночка, я тебя очень сильно люблю, ты мне очень нужна, и я очень счастлив, что ты у меня появилась в жизни, хочу прожить с тобой всю жизнь, хочу радовать тебя, хочу, чтобы мы с тобой были вместе, а теперь я передаю микрофончик Данчо, чтобы он обратился сейчас к своей любимой, и после этого уже я поставлю трек.
0: Я тоже тебя очень сильно люблю, мое солнышко. Знаю, что ты сейчас слушаешь. Вот, знаю, что ты зашла. Я хоть под юзером, но ничего страшного. Хочу тебе пожелать всего самого-самого лучшего. И нам хочу пожелать всего самого-самого лучшего. И сказать, все будет просто замечательно. И как ты любишь говорить мне, все будет просто хорошо. И диджей Светогорский, ставь трек.

0: Вот такой трек для наших любимых. Диджей Данчо, передаю тебе микрофон и скажи, угодил я для тебя? И моя девушка передает тебе привет и просит что-то из репертуара Сереги. Мне, кстати, нравится из Сереги. В нашем клубе дискотека, найди что-нибудь Сереги в ответку.
1: Хорошо. Сейчас же тебе и поставлю. Это будет у нас Серега. Заводская дискотека.

0: Ой. Вот такой трек прозвучал. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Ставь какой-нибудь трек. И потихонечку я буду забирать эфир.
1: Да, хорошо. И я даже тебе его даже пораньше отдаю. Сейчас поставлю последний трек. Но я хочу обратиться к своей второй половинке. Я знаю, что у нее завтра день рождения, и завтра сделаем ей праздничный эфир. Но тем не менее, я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. Я поздравляю тебя, дорогая моя Леночка, с днем рождения, с наступающим пока. Желаю счастья, здоровья, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы у нас было все хорошо, чтобы все планы, которые мы с тобой задумали, обязательно сбылись. А для поздравления я передаю эстафетную палочку Данчо, чтобы он дополнил.
0: Ну, я дополню. Тоже пожелаю здоровья всего и самого-самого лучшего. И чтобы у вас все сбывалось, все ваши мечты, о чем вы реально задумали, все, чтобы сбывалось. Ну, ставь трек.
1: И я, тем не менее, дорогие радиослушатели, с вами до завтра попрощаюсь и желаю всем спокойной ночи, дорогие радиослушатели. Завтра утром будет, как обычно, зарядка и праздничный эфир, как я уже говорил ранее. С вами был диджей Светогорский, и я отдаю микрофончик диджею Данчо до конца эфира. И последняя песенка у меня будет «Дмитрий Голубь, Леночка» для своей второй половинки. Принимай, это подарок мой на день рождения.

0: Перед тем, как я передам эстафетную палочку тебе окончательно уже до конца эфира, можно тебе сделать подарок, диджей Данчо, за то, что ты такой самый лучший для меня друг, и это, кстати, действительно правда. Я хочу тебе сделать подарок.
1: Конечно, сделай. И также я еще раз хочу сказать, если ты, зайка, меня моя любимая, слышишь, я тебя очень-очень сильно люблю.
0: А теперь я дарю подарок. Принимай, Данчо.

Дядя Данчо, вот такой подарок. Как тебе, кстати, подарок? И принимай полностью эфир. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, а Данчо оставляю с вами.

Продолжаем. Мы продолжаем. И давайте мы послушаем трек «Шанхай. Снежная королева».

Вот такой вот трек прозвучал. А я поставлю следующий трек. Это будет заказик от Снежки. Королева Наташа. Мужичок с гармошкой.

Вот такой вот музыкальный заказик прозвучал от Снежки. Вот такой шикарненький заказик. Спасибо тебе за этот трек. Надеюсь, ты видела, что тут предложила нам Искорка. Но будет желание, как говорится, подумаешь, отпишешься. Как говорится, знаешь, где меня найти. А я поставлю трек для тебя, Снежка, слушай. Поехали.

Ну, вот такой трек прозвучал. А я поставлю... так, сейчас. Ну, поставлю я тогда, Снежка, для тебя вот такой трек, который ты у меня просишь. Так, принимай свою лапочку, Сайку.

0: нами. Радио Лидер. Конец эфира.
1: Теперь прозвучит Дмитрий Гревцев. Любовь молодая.

Так, вот такой трек прозвучал. Теперь прозвучит песня. Она прозвучит для Снежки. Она попросила дочу. Ну, принимай.

0: Ну а теперь давайте-ка послушаем, как девочки сходили в баню.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Вот такой трек прозвучал. Я сейчас поставлю заказик от Снежки. Очень интересный заказ. Поэтому послушаем. Сейчас я его добавлю. Он мне добавится. Так, сейчас. Так. Поехали.

спинал голыши, и солнце светило мне в левое ухо. В песочнице мирно паслись малыши и били совками зеленую муху. Пень-кот подошел и сел на песок и сделал по-быстрому кошкину розу. Хотел убежать, но

песком и пошел своей дорогой дальше, мимо озера с густым леском, где рыбачили блатные дачи. Вижу, вдруг несется мимо кот с карасем в зубах и хвост трубою, а за ним бежит бухой народ, суд вершит с кошачьей головою. А я просто люблю котов.

жевал и щурил хитрый глаз. Мой армейский обнимал ботинок. У меня за спиной спецназ. Мне что пьянь, что душман, все едины. Я загнал рыбаков в озерцо. Просто так, не со зла,

0: большая польза. А на дырку на обои загораживаем.
1: Ну и что? И от кота будет польза. Вот мышей ловить можно.
0: У нас нет мышей.
1: А мы заведем?
0: Ну, я...

0: Так, следующий заказик прозвучит для Снежки. Снежка, принимай свой заказик.
1: Мой цвет настроения черный. Фил.
2: Мой цвет настроения.

Вот такой трек прозвучал, а теперь прозвучит. Так. Андрей Картавцев. Это будет Корточка. Так. Сейчас. Сейчас я ее добавлю. Сейчас добавлю. Принимай, Снежка, курточку. Андрей Картавцев.

дремлю притихший. Северный город, большая граната. Я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит. А слева уключено, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя,

синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я видел, как один генерал проклятому гаду 7 рубликов дал.

0: мной в руке.
1: В предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.

Вот, прозвучало у нас. Вот. Классный трек. А я поставлю от диджея Алинки. Я подарю тебе все, она попросила поставить. Для островок 123. Выполняю.

Будет для Снежки его скачал. Это будет Милен. Соблазны. Классный трек. Так что сейчас мы его послушаем с вами вместе. Сейчас его добавлю. Поехали.

Вот трек мы с вами послушали. Спасибо, Снежка, за такой классный трек. Так, сейчас. Давайте послушаем «Туманы», «Малолетка», Марсурова, Ольга. Поехали. И этот трек тоже прозвучит, Снежка, для тебя. Принимай от меня.

Посушим теперь вот такой трек. Это будет Верка Сердючка. Ты уволен. Снежка попросила поставить этот трек для Радио 24 или Параллельные миры. Поставлю.

0: reino.
1: А теперь озвучит позиция. Хочу другого Джей Джей Олинга.
2: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
3: Пойми, мы не можем дотянуть.

foi outra vez que ela trete. Теперь прозвучит. Сейчас его добавлю. Заказик. Так. Закинем. Так. Будет трек для Снежки. Она попросила. Ты знаешь, как хочется жить? Я включу обязательно. Так что сейчас я ее, она так не хочет, она у меня добавляться.

Основной трек прозвучал. Спасибо, Снежка. А теперь я поставлю вот такой. Так, сейчас. Так, сейчас. Решил я, подумал, и решил, Снежка, для тебя поставить еще вот такой трек в таком же стиле, поэтому слушаем. Это будет Аркадий Кобяков. Я сотни раз сжигал мосты.

прозвучал. Теперь прозвучит Рождество. В Чеканашке попросила Снежка. Ну, поехали.

Ayer escuché coreano, va. Excited. Песня. Димасик на вечеринке. Ревьё премикс.

0: Значит, ставлю я Нэнси. Мой шар попросила Снежка. Погнали. Так, сейчас.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Ну а теперь послушаем пропаганду. Девочка хочет секса.

Ну, а теперь прозвучит Кайвар Трокроша.

она, Настя прокурорша. Жизнь одна ведь всем дана, прокурорам тоже. При красе такой у ней, там где сердце бьется. Одинокую змеей, грусть тоска лишь вьется. Плачет баба в тишине, проклинает время. Что за жизнь пошла уже? Что за злое время? Хороша собой, но вот, плачет прокурорша. Никто замуж не берет, нету доли горше.

Так, вот такой вот трек прозвучал. Я сейчас найду следующий заказик. Обязательно все я поставлю. Сейчас догружу ее. Так, сейчас. Добавится у меня эта песенка. Ладно, пока я ее загружаю, потому что у меня долго грузится, пока что-то. Я поставлю Демидыч, Мамину сирень.

Ну, Снежка, принимай свой очередной заказик. Ты у меня попросила вот такой вот трек интересный, довольно-таки, я так думаю. Но я эту группу слушал с детства, как мы все знаем, и поэтому принимай, Снежка.

Ну, вот такой трек прозвучал. Так. Поставлю, Снежка, для тебя кавер тогда свой на песню «Война».

У меня вылетел интернет, поэтому сейчас экстренно переподключился, но будет все не очень хорошо работать, поэтому поставлю еще по крайней мере два трека, вот этот играет, и последний я поставлю, который мне Снежка ты заказала, и все, убегу.

Ну, теперь принимай, Снежка, свой заказик. И я уже ухожу. Услышимся мы завтра. Надеюсь, все будет нормально. Вот. Так, сейчас оставлю. Вот такой трек ты у меня попросила. И он будет последним. Ну и по традиции. Спокойной ночи, малыши.

завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».